0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вночі кілька безпілотників з боку Росії увійшли в повітряний простір Латвії. Один із них потрапив в нафтовий резервуар в місті Резекне. Про це повідомляє латвійське видання «Делфі». Ну, шановні, ми з вами багато разів в ефірі дискутували щодо того, чи наважиться Путін атакувати балтійські країни. Зокрема, на тлі цих тривожних новин я вирішив поговорити із литовським політиком, теж балтійська країна, з головою партії «Молода Литва». З нами зараз на зв'язку Станіславас Бюткевичус. Пане Станіславасе, вітаю вас в ефірі.
2: Да, добрий день.
1: Я вас вітаю. Нагадайте мені, будь ласка, ви ж розумієте українську мову?
2: Ні, не дуже.
1: Треба вчити.
2: Что-то понимаю, но...
1: Будемо вдосконалювати, я зрозумів. Станіславас, що вам известно об этом инциденте в Латвии?
2: Известно, что дроны попали в Латвию. Два дрона упали, одного уже нашли. И там повредили четыре нефтерезервуары.
1: Что
2: Латвийцы... Но они были пустые.
1: Пустые, ага, попали в пустые резервуары. Что говорят латвийцы? Что это за дроны, откуда они прилетели?
2: Латвийцы разные говорят. Одни латвийцы говорят, что это были украинские дроны, заблудившиеся, другие, что это русские дроны. Ну, идет следствие и скажут потом, какие дроны были.
1: А какая реакция в Латвии? Вы проследили?
2: Да, проследил. Знаю это дело. Если это было русские дроны, тогда реакция будет очень нехорошая для русских. Если это было украинские заблудившиеся дроны, это будет реакция тех людей, которые не хотят помогать Украине. У них тоже будет такая, ну, радостная реакция, что вот смотрите, мы помогаем, он нам прилетает. Так каждый человек будет реагировать по-своему, по своими целями, которые у них и его есть.
1: А, Станиславас, а что у вас в странах Балтии, в Литве, в вашей родной стране, достаточно большое количество таких маленьких Орбанов, которые имеют такую пророссийскую пророссийский взгляд на войну России против Украины?
2: Пророссийских политиков, людей есть, но это немного. Но если, допустим, будут залетать, хотя и нечаянно, дроны, допустим, из Украины, их количество будет расти. Поэтому уже очень нужно, чтобы эти дроны, если они из Украины, чтобы нечаянно не попали ни в Балтийские страны, ни в Финляндию, ни в Польшу, ни в какую-то...